we do in life echoes in eternity.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

Центр FM.

Okay, don't stop what you're doing. Let's keep it moving.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Включение техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love на спешалите на белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира

0: Новинки эфира на центре.
1: Сен и Деймен XTC. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27, в остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Роди, Лима и Сара Ди Уоррен. «Lick It». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Vintage Culture выпустил трек «Think Too Much». Бразильский продюсер Vintage Culture представил новую композицию «Think Too Much» на своем лейбле «Affairs». В записи участвовали «Rise from the Sticks» и «Nerima». Трек выполнен в жанре «Melodic House» и смещает акцент с фестивальной энергии на атмосферу и эмоциональную подачу. Вокал «Rise from the Sticks» и вклад «Nerima» создают баланс клубным грувом и более камерным настроением. Релиз стал частью серии работ Vintage Culture в 2026 году, включая «I Need It», «Freaky One», «Hands Up» и «Together We Are» вместе с «Toxic». Продюсер остается одним из самых востребованных бразильских экспортных артистов в электронной музыке, выступая на Tomorrowland, Coachella и Burning Man, а также имея многолетнюю резиденцию в Хай-Ибице.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Центр.
1: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр ФМ.
2: Новый трек.

0: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27, в остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Клич Полесья запрошает на свято у самый загадковый регион Беларуси. 15 жнивня у Петриковском районе пройдет 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Клич Полесья. Махчимость докрануться до спадщины протков. Гостинность Полешуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают полесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесленников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавичах можно увидеть полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Полешуков. Сустракаемся у Ляскавичах 15 жнивня.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а с каждым

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down. Впереди еще

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Новый трек. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Рентабельность фермерских хозяйств – вопрос, который был в центре внимания в рабочей командировке главы государства в Жидковичский район. Частный пример показал – аграрный бизнес может приносить ощутимую прибыль, однако пока далеко не каждое хозяйство в стране может таким похвастаться. Очевидно, отношение к делу значительно влияет на результат. Это неизменное требование президента к любой сфере, в том числе аграрной. Тогда и государство не будет скупиться на поддержку. Традиции предков, что живут сквозь века. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» встречает сегодня гостей в агрогородке Лясковичи. Он проходит раз в два года, а в этом фестиваль посвящен женскому образу. Основная программа на территории Национального парка «Припятский». На 13 тематических подворьях из Гомельской, Брестской области, а также Пинска знакомят с аутентичным творчеством и кулинарным наследием. Показывают, как выглядели и во что раньше одевались девушки из разных регионов страны. В условиях, приближенных к реальным, тактика «Специальное учение» Западного оперативного командования в Гродненской и Брестской областях. Отрабатывают в том числе вопросы управления силами разведки, огневого поражения и ПВО. Основной упор на автоматизацию процессов. Отрабатывают действия, учитывая опыт современных конфликтов, когда противник активно использует БПЛА. Особое внимание испытанию в полевых условиях современных отечественных разработок, станций радиолокационной разведки. Они позволяют вести поиск цели и автоматически передавать координаты. Водолазы Минской области впервые соревновались в профессиональном многоборье. Конкурс прошел на базе Вилейской спасательной станции. 19 водолазов из 7 спасательных станций региона показали скорость, выносливость и готовность профессионально действовать в экстремальной ситуации. Всего 4 этапа – плавание с препятствиями, дистанция в ластах, спасение и работа с лодки. Важен каждый метр и каждое движение. От мастерства водолаза зависят человеческие жизни. Конкурс решили сделать ежегодным. Уже в следующем году к водолазам присоединятся матросы-спасатели. А теперь новости наших деловых партнеров. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте украшения золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте sokolov-belarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Алак, Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Алфа-Докс, We Got That, ремикс СРС. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Новости.
1: Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале «Зов Полесья» наградил 4 обладателей почетного звания «Гоноровый Поляшук». Награды удостоены директор ЗАО «Сатурн-1» город Жидковичи, заведующая филиалом Тонежский сельский дом культуры Лельческого районного центра культуры и народного творчества, генеральный директор ОАО «Савушкин продукт» и руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля песни и танца «Полесские зори» имени Цурканова Пинского городского дома культуры. Все они выходцы с Полесья. Здесь начиналось их профессиональное творческое становление, а многие связали с регионом свою дальнейшую жизнь. В Архангельске открылось самое большое в России мультибрендовое пространство белорусских товаров. Здесь представлена продукция более 30 производителей. Полки белорусской деревни вместили более 1000 наименований товаров. Это сладости, сыры, мясные деликатесы, молочные изделия. В открытии торгового объекта приняли участие губернатор Архангельской области и генеральный консул Республики Беларусь в Санкт-Петербурге. Отдыхать в Беларуси. Желающих провести отпуск в своей стране становится больше. За полгода уже более 180 тысяч туристов путешествовали с профсоюзным туроператором. Это примерно на 10 тысяч больше, чем год назад. В лидерах исторические места, усадьбы и маршруты по местам боевой славы. Вырос интерес к промышленному туризму. Приглашают на винодельческие и ювелирное производство, заводы бытовой техники и кондитерские фабрики. Для любителей активного отдыха разработаны пешие, велосипедные и водные маршруты. Новинка – wellness-туры. Экскурсии здесь совмещают с отдыхом и оздоровлением. В год белорусской женщины появилось больше 20 новых экскурсий, посвященных известным белорусам. На всех минских пляжах появятся стационарные громкоговорящие системы. Пляжи номер 3, 4, 5 и 6 Заславского водохранилища оснащены средствами радиовещания. На других местах отдыха по-прежнему пользуются мегафонами. Радиус их действия ограничен, поэтому прорабатывается вопрос установки стационарных громкоговорящих систем на всех столичных пляжах. Я Евгений Лажковский. Пока-пока.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Vintage Culture выпустил трек «Think Too Much». Бразильский продюсер Vintage Culture представил новую композицию «Think Too Much» на своем лейбле «Affairs». В записи участвовали «Rise from the Sticks» и «Nerima». Трек выполнен в жанре «Melodic House» и смещает акцент с фестивальной энергии на атмосферу и эмоциональную подачу. Вокал «Rise from the Sticks» и вклад «Nerima» создают баланс клубным грузом и более камерным настроением. Релиз стал частью серии работ Vintage Culture в 2026 году, включая «I Need It», «Freaky One», «Hands Up» и «Together We Are» вместе с «Toxic». Продюсер остается одним из самых востребованных бразильских экспортных артистов в электронной музыке, выступая на Tomorrowland, Coachella и Burning Man, а также имея многолетнюю резиденцию в Хай-Ибице.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
3: Белорусь.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: На Беларусь идет тепло. Готовьтесь. В субботу без осадков по всей стране. В Витебске плюс 23, в Бресте плюс 27. В остальных городах около 25 градусов тепла. В Гомеле пасмурно, в остальных городах облачно с прояснениями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ведущие DM лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
4: Тюль. Всего за 10 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Лето! Не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
7: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin, Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Крис Лоренцо и Пэрис Митчелл. Hell yeah. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: На Полесье будут строить главные дороги и мосты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья». Глава государства подчеркнул, что в регионе реализуются программы развития. На это из бюджета направляются значительные финансовые средства. Далее цитата. «Мы будем строить главное для вас – дороги и мосты. Без них ничего не может быть», – сказал Александр Лукашенко. Производители школьной одежды обновили 60-70% коллекции к новому учебному году. Появились новые ткани, современные силуэты и более удобные модели. Товары к школе представлены примерно в 150 магазинах столицы. Это 4 крупных универмага, первый национальный гандлёвый дом и свыше 130 фирменных торговых объектов отечественных производителей. Праздник у специалистов, которые слой за слоем открывают нам историю. В Беларуси сегодня отмечают День археолога. Традиции в основе, инновации в помощь. При новых технологиях кисточка, лопата и совок остаются главными инструментами у профессионалов. Следом целый комплекс исследований. Радиоуглеродные, химические анализы, реставрация и консервация находок. Археологи изучают древние поселения и городища, работают и на суше, и под водой. Самый необычный забег этого лета. Во Всемирный день бездомных животных в столице прошел лохматый марафон. Уникальное событие принял парк 50-летия Великого Октября. В одном месте ровно сотня любителей бега вместе с четвероногими друзьями. Джек-расселы, лабрадоры, таксы, овчарки и очень много шпицев. Дистанция в километр выявила самых быстрых. Но победа здесь не самоцель, главное хорошее настроение и довольный питомец рядом. Теперь новости наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на «Зика Бай» и по телефону 8029-324-66-66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на Центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Белорусский трек.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

воскресенье в Белоруссии жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем. По материалам

0: Центр FM. Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов-Полесья» дает повод всем славянам собраться на общей исторической родине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия форума. Приветствуя участников мероприятия, глава государства назвал фестиваль ярким и уникальным событием. По утверждению историков, Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого и достойного народа, отметил Александр Лукашенко. В Беларуси увеличат количество ясельных групп для детей до 2 лет. Если раньше они работали в сокращенном режиме, то теперь будут функционировать по 10,5-12 часов, а также круглосуточно. Это позволит создать более удобные условия для мам, желающих выйти на работу. Сейчас в стране насчитывается около 500 таких групп с удлиненным днем. К началу нового учебного года их число планируют увеличить до 600. Воспитатели, работающие с самыми маленькими детьми, прошли специальное обучение. В группах созданы все необходимые условия, подобрана мебель и учебные материалы. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси на завтра. Днем температура воздуха достигнет 30-34 градусов. МЧС предупреждает о рисках: перегрев трансформаторов и отключение электричества, деформация асфальта и рост ДТП, высокая пожароопасность в лесах с угрозой для населенных пунктов и ЛЭП. В жару обостряются сердечно-сосудистые болезни, возрастает риск тепловых ударов и инфекций. Также отмечен рост несчастных случаев на воде. Спасатели призывают соблюдать меры предосторожности. Если вы пропустили солнечное затмение 12 августа, расстраиваться рано. 2 августа 2027 года пройдет одно из самых продолжительных полных солнечных затмений за последние десятилетия. Оно продлится до 6 минут 23 секунд. Полностью Луна закроет Солнце в некоторых странах Европы, Африки и Ближнего Востока. В Беларуси затмение будет частичным. В максимальной фазе Луна закроет примерно треть Солнца. Начнется оно около 11:28 по минскому времени. А теперь новости наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029 622 69 66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Звуки эфира на центре. Genics и Bibi feels like. На центре много интересного, а с каждым днем он прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелт. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
4: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: воскресенье в Беларуси жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: FM. Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270 72 00.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре. Джек

0: Новости.
1: Традиции предков, что живут сквозь века. Международный фестиваль этнокультурных традиций «Зов Полесья» встречает сегодня гостей в агрогородке Лясковичи. Он проходит раз в два года, а в этом фестиваль посвящен женскому образу. Основная программа на территории Национального парка Припятский. На 13 тематических подворьях из Гомельской и Брестской области, а также Пинска, знакомят с аутентичным творчеством и кулинарным наследием. Показывают, как выглядели и во что раньше одевались девушки из разных регионов страны. На Полесье будут строить главное – дороги и мосты. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия фестиваля «Зов Полесья». Глава государства подчеркнул, что в регионе реализуются программы развития, на это из бюджета направляются значительные финансовые средства. Далее цитата. «Мы будем строить главное для вас – дороги и мосты. Без них ничего не может быть», – сказал Александр Лукашенко. В условиях, приближенных к реальным, тактика специальное учение западного оперативного командования прошли в Гродненской и Брестской областях. Отрабатывали в том числе вопросы управления силами разведки, огневого поражения и ПВО. Основной упор на автоматизацию процессов. Отрабатывали действия, учитывая опыт современных конфликтов, когда противник активно использует БПЛА. Особое внимание испытанию в полевых условиях современных отечественных разработок станций радиолокационной разведки. Они позволяют вести поиск целей и автоматически передавать координаты. Водолазы Минской области впервые соревновались в профессиональном многоборье. Конкурс прошел на базе Вилейской спасательной станции. 19 водолазов из 7 спасательных станций региона показали скорость, выносливость и готовность профессионально действовать в экстремальной ситуации. Всего 4 этапа – плавание с препятствиями, дистанция в ластах, спасение и работа с лодки. Важен каждый метр и каждое движение. От мастерства водолаза зависят человеческие жизни. Конкурс решили сделать ежегодным. Уже в следующем году к водолазам присоединятся матросы-спасатели. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Vintage Culture выпустил трек «Think Too Much». Бразильский продюсер Vintage Culture представил новую композицию «Think Too Much» на своем лейбле «Affairs». В записи участвовали «Rise from the Sticks» и «Neriman». Трек выполнен в жанре «Melodic House» и смещает акцент с фестивальной энергии на атмосферу и эмоциональную подачу. Вокал «Rise from the Sticks» и вклад «Neriman» создают баланс клубным грувом и более камерным настроением. Релиз стал частью серии работ Vintage Culture в 2026 году, включая «I Need It», «Freaky One», «Hands Up» и «Together We Are» вместе с «Toxic». Продюсер остается одним из самых востребованных бразильских экспортных артистов в электронной музыке, выступая на «Tomorrowland», «Coachella» и «Burning Man», а также имея многолетнюю резиденцию в «High Ibiza».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: воскресенье в Беларуси жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Діджей Дім.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре.

0: Далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко на фестивале «Зов Полесья» наградил 4 обладателей почетного звания «Гоноровый Поляшук». Награды удостоены директор ЗАО «Сатурн-1» город Житковичи, заведующая филиалом «Тонежский сельский дом культуры» Лельческого районного центра культуры и народного творчества, генеральный директор УАО «Савушкин продукт» и руководитель заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного ансамбля песни и танца «Полесские зори» имени Цурканова-Пинского городского дома культуры. Все они выходцы с Полесья. Здесь начиналось их профессиональное творческое становление, а многие связали с регионом свою дальнейшую жизнь. В Архангельске открылось самое большое в России мультибрендовое пространство белорусских товаров. Здесь представлена продукция более 30 производителей. Полки белорусской деревни вместили более 1000 наименований товаров. Это сладости, сыры, мясные деликатесы, молочные изделия. В открытии торгового объекта приняли участие губернатор Архангельской области и генеральный консул Республики Беларусь в Санкт-Петербурге. Отдыхать в Беларуси. Желающих провести отпуск в своей стране становится больше. За полгода уже более 180 тысяч туристов путешествовали с профсоюзным туроператором. Это примерно на 10 тысяч больше, чем год назад. В лидерах исторические места, усадьбы и маршруты по местам боевой славы. Вырос интерес к промышленному туризму. Приглашают на винодельческие и ювелирное производство, заводы бытовой техники и кондитерские фабрики. Для любителей активного отдыха разработаны пешие, велосипедные и водные маршруты. Новинка – wellness-туры. Экскурсии здесь совмещают с отдыхом и оздоровлением. В год белорусской женщины появилось больше 20 новых экскурсий, посвященных известным белорусам. На всех минских пляжах появятся стационарные громкоговорящие системы. Пляжи номер 3, 4, 5 и 6 Заславского водохранилища оснащены средствами радиовещания. На других местах отдыха по-прежнему пользуются мегафонами. Радиус их действия ограничен, поэтому прорабатывается вопрос установки стационарных громкоговорящих систем на всех столичных пляжах. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Реклама. Один ролик.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: Белорусский трек.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: воскресенье в Беларуси жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Wi-Fi и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки FM.

0: FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. Автосеть. За шинами к нам.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Бай и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это

0: воскресенье в Беларуси жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

info@centertfm.by. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Центр ФМ представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» в эту субботу и воскресенье повышенные скидки по дисконту. Скидки от 25% на всю одежду и белье, галантерею и ковры. Скидки от 30% на ювелирные изделия. От 20% на обувь, домашний текстиль, сувениры и керамику. Товары для дома и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Ния Мэнди и Блейк Лайт, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Танцевальное радио.
1: Центр-ФМ.
3: Новый трек.

sometimes I catch myself thinking maybe

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла, где сайт Peace, Mind Illuminate?

0: крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Центр-ФМ. Погода на Центр-ФМ.
1: В воскресенье в Беларуси жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфир.

мастер-классы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все.

вас ждут далее через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: воскресенье в Беларуси жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция». Эпизод 86-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок. Критерий один. Ритм. Танцуют все. 18+. Погнали. Сегодня на станции, как всегда, много спешалитета. Джеймс Хайп, Дженези, Макс Стайлер, D.O.D., Odd Mob, Vintage Culture, Omnom и Hyperbeam. Наш постоянный блок ID, Box с белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и Шазам с Гуглом вам в помощь. А открывает эпизод.

Action, Brad Easy и Own Boss, Labutin, Joe Kid, Talking to You, Genesi, Essentia и Fancy, Just Like That, а на фоне звучит Макс Стайлер и Греджо, Old School Flava, на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радио «Центр FM». И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе «Центра». За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции B.O.D. и Easy Bizu, Careful, Another Silver Lines вместе с Эмили Уоррен, Галантис, Can't Take My

Это белорусская центральная станция на спешалитетном танцевальном радио «Центр FM». Мой обзор свежих клубных треков за неделю и не только. Слушайте станцию онлайн на «Центр FM Buy» в радиоплеере «Buy» в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи «Центр FM». И не забывай делать позвончей, чтобы эффект был достигнут. На фоне звучит «Галантис» «Can't take my eyes off you». Центральная станция. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную ДМ-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от «Медуза» и «Кевин Де Ври» «Seven Days». «Vintage Culture» вместе с «Нариман» и «Rise from the Sticks» «Think Too Much». Наш постоянный блок с белорусским специалитетом, белорусский ID-бокс. Кто будет в нем, узнаем совсем скоро. А прямо сейчас о «Дмо», о «Ном» и «Хайпербим». «Take You There».

0: Отличная новость. Культовый фестиваль Transfusion возвращается в Минск. Новый эпизод получил название White Night – Белая ночь. Хедлайнеры Stoneface и Terminal. Легендарное дуо впервые выступят в Беларуси. В фестивале также примут участие Александр Попов, Фил Коста, Александр Турак, Александр Спарк, автор и идейный вдохновитель фестиваля, наш резидент и товарищ Антон Бай вместе с AV, белорусско-российский дуэт, Алекс Бэт, Энди Март. И все это произойдет в Минском Astro Club. Самая современная технически оснащенная площадка. Выбрать удобную одежду с верхней частью обязательно белого цвета потребуется. Начало 26 сентября 22:00. Окончание 27 в 6 утра. 8 часов мощи. Слушайте центр и центральную станцию. У нас будет масса всего интересного до даты проведения, гостевые миксы и эфиры. Я в сестре еще не раз вернусь к Transfusion, послушаем музыку от участников и поделимся новостями. Поэтому будьте в центре, не прощелкайте. 26 сентября 22:00 Минск Astro Club, фестиваль Transfusion White Night. Центральная станция рекомендует. Приходите и берите с собой друзей. Будет круто. А прямо сейчас в нашей постоянной белорусской рубрике ID Box, гордость отечественной электронной сцены, Александр Спарк. Наш товарищ и единомышленник, и его спектрум.
1: Привет, я Александр Спарк, и вы слушаете центральную станцию.

могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Центральная станция. Вы на Центр ФМ, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр ФМ Бай и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр ФМ. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. Далее Сэндо Вендурн и Марко Ви, Каталист, Винни Вичи и Space 92, Free My Soul вместе с Серес, Пол Окенфолд, Мэри Уонт и Binary Finery, 1998. А прямо сейчас Вайн Конга и Опача, Калазиом. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радіальну станцію на правильном белорусском танцевальном радио Центр ФМ. Ежедневный лист актуальных, качественных, проверенных на практике диджеями клубных хитов. Надеюсь, было интересно. До новой порции. С вами был Кирилл Таргонский. Алоха. Центральная станция. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную мощность.

0: воскресенье в Беларуси жарко, без осадков. Где-то пасмурно, где-то облачно с прояснениями. В Витебске плюс 26 градусов, в Бресте 31, в остальных городах до плюс 28. Отдыхаем.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Глебом Глебовым.
1: Have you ever been?

Радиоцентр FM представляет Drive Mix с Глебом Глебовым. Champagne drip, velvet seats.

0: Чей прибыль неразрывно связан с риском получения рынка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

Йоу, Мартин Гаррикс here. It's that time again. И это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
0: С Максайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете «Центр FM», и это «The Martin Garrix Show». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Далее Drum Code Live с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drum Code Live with Adam Bayer.
0: Вы слушаете Центр FM, и это Drum Code Live с Эйдом Бейер. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете Центр FM, и это Drumcode Live с Эйдом Бэйер. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.

0: Прибыль неразрывно связана с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, и это Gramm Code Live с Эйдом Бэйер.

0: listening to Drum Code Live. Адам Бейер returns next week.
1: Вы слушали Drum Code Live с Адамом Бейером на центре.
2: Реклама.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Центр FM, и это Хелби Радио с Оливер Хелденс. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Хеллдип Радио» с Оливер Хелденс. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и

0: хиты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете Центр FM, и это Hell Deep Radio с Оливер Хелденс. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Это Helldeep Radio с Оливер Хелдес. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Вы слушали Helldeep Radio с Оливер Хелдес. Категория 16+. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вечера.
1: You're locked into Karma Karma with
2: Вы слушаете радиошоу Карма Карма Радио с Шинза, только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.ru.

0: The best records don't ask for permission.
1: Вы слушаете радиошоу «Карма Карма Радио» с Шинза, только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
0: Timeless grooves and the music that connects us all. Let's

0: Вы слушаете радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр-ФМ».